0: Я вернулся в отчий дом назад.
1: Когда душа поет.
2: Назад.

Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

Только с тобой я могу быть собой, раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь, позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти, как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: значит, будет все хорошо.
1: Люба, братцы, 101,5 FM.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
3: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета

повезло. И опять капкан, мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем ты все время говоришь, что я умная и красивая?
3: Нина, во-первых, потому что ты на самом деле умная и красивая. Во-вторых, это очень важно – говорить людям добрые слова. Есть даже русская народная пословица – «доброе слово лечит, а плохое калечит». Или еще говорят, что доброе слово человеку как дождь в засуху.
0: Как это?
3: Дочь, добрые слова творят чудеса. Попробуй сказать своим друзьям, что они умные или красивые. Это еще называется по-другому – комплимент. Что ты делаешь, когда я тебе так говорю?
0: Улыбаюсь.
3: Вот, добрые слова могут вызвать улыбку даже на хмуром и печальном лице. Они дарят человеку хорошее настроение, окрыляют, вдохновляют. И поэтому очень важно их говорить близким людям и даже незнакомым.
0: Ой, незнакомым?
3: Да, даже им. Пожелать доброго утра кондуктору в автобусе, поздороваться с охранником в детском саду, улыбнуться случайному прохожему. Особенно, если они как-то помогли тебе. Открыли дверь или пропустили вперед в очереди в магазине. Их обязательно надо поблагодарить и сделать какой-нибудь комплимент. Сказать что-нибудь вроде «Спасибо, вы такой вежливый» или «Вы так любезны».
0: А бабушке с дедушкой такие слова надо говорить?
3: Конечно. Если ты соскучилась по ним, можно позвонить и сказать об этом. И о том, как ты счастлива, что они есть в твоей жизни. Любой человек будет рад такому вниманию, обязательно улыбнется, и его настроение улучшится.
0: Папочка, ты такой умный, даже умнее меня.
2: Папа знает.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на казах.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: ви бачили, що це?
1: Что означает слово «надежа», которое раньше употребляли наши предки в разговорной речи? Вот какие ответы мы получили.
0: Ты бачь, как оно!
2: Надежа. По-русски «надежда». Говорит, да и слаба надежа на тебя, значит, нельзя надеяться на этого человека. Надежа.
3: Надежа. Надеешься на кого-то и чего-то.
4: Надежа? Возможно, это одежда.
3: Надежа. Надеюсь на себя, но сами плохо.
5: Надежа – это значит, на этого человека надеешься, он ответственность, ответственность – это и все такое.
6: Надежа – значит, это ответственность. На тебя надеются люди. Ты должен оправдать это, не потеряй надежду.
7: Надежа – накидка какая-то.
8: Надежа – от слова, наверное, надежда, то есть надежный.
1: Действительно, «надежа» – это «надежда». Слово «надежда» заимствовано из старославянского языка. Оно широко употребляется с первой половины XIV века со значением «вера в возможность осуществления чего-либо».

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин.

0: понимаешь?
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут с желанием идти на работу, чтобы отдохнуть там от семейных дел и детей. Это для наших соседей 300 рублей за капучино не жалко, а 400 рублей за банку кофе дорого. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, мне кажется, я научился предсказывать будущее.
1: Ну, предскажи мне, Русланчик.
0: В следующем году у тебя появятся седые волосы.
1: А, ты уверен?
0: На 100%. У тебя же сын в первый класс идет. 100% появится, по себе знаю.
1: Ну, вот что ты вот напоминаешь?
2: 27, 27.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогой, а помнишь, когда мы с тобой познакомились? Какая гроза была! Какая гроза! Беспрерывно гремел гром. Молнии превратили ночь в день.
2: Да, помню. Помню, какой же я дурак был, так и не понял предупреждений природы.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты прав».

сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 107.3 FM в белой глине.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. К Международному дню благотворительности.
1: Екатерина Губкина. Известный предприниматель и меценат Екатерина Дара конца 19-го, начала 20 века. Она стала одной из первых женщин в городе, кто успешно управлял собственным делом и при этом безвозмездно помогал другим. Самое известное наследие Екатерины Губкиной – величественное здание в Краснодаре, в котором сегодня находится историко-археологический музей-заповедник имени Фелицина. Более 100 лет назад там располагалась одна из лучших гостиниц города, которую называли «Гранд-отель мадам Губкиной». Екатерина была крестьянского роду. Вместе с мужем приехала из Орловской губернии на Кубань в поисках лучшей доли. Поначалу супруги открыли небольшую парикмахерскую, потом бакалейный магазин и стали строить особняк и гостиницу. Оставшись без мужа, Екатерина в одиночку продолжила семейное дело. Достроила гостиницу, налаживала связи с военными чинами, открыла лавку, консервную фабрику. Екатерина слыла не только умной и предприимчивой женщиной, но и известным благотворителем. В здании Гранд-отеля она открыла первые в городе ясли. Матери там могли оставить своих малышей под присмотром и выйти на работу. Губкина заботилась и о детях-сиротах, их тоже брала в ясли. А когда дети подрастали, на свои деньги помогала им получить образование и устраивала на работу. Также она организовывала паломничество по святым православным местам, как на Кавказе, так и по всей остальной России, и даже в Иерусалим. Ежегодно в списках благотворителей для кубанских церквей стояло ее имя. Сегодня о Екатерине Губкиной нам напоминает вензель на башенке музея имени Фелицина, ЕГЭ. А в самом музее хранится ее нарядное платье и фотографии из семейного альбома.
0: Сила женщины. К Международному дню благотворительности.
2: Когда душа поет.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик пришел домой в стельку, пьяный, все лицо в помаде, на одежде какие-то волосы рыжие, длинные. Жена, естественно, терпение потеряла, кричит на него: «Ну и что ты на этот раз придумаешь, паразит?»
2: «Дорогая, не поверишь, я с клоуном подрался».
0: В субботу и воскресенье с 12:00 и 18:00 Вареночки по вашим письмам на Казак-ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, какое мне доброе дело сделать?
3: Дочь, желание прекрасное и похвальное. А почему оно у тебя появилось?
0: А нам в садике сказали, что каждый день надо делать одно доброе дело.
3: Они объяснили, почему?
0: Нет.
3: Тогда слушай. Доброта делает нас счастливее. И это доказано в результате научных исследований. От доброго поступка нам становится тепло на душе. И это чувство вызывает выработку гормона окситоцина в нашем мозге и во всем теле. А он очень хорошо влияет на работу сердца. Еще доброта повышает уровень дофамина, гормона счастья. Поэтому некоторые ученые на полном серьезе считают добрые дела чудо-лекарством.
0: А какие добрые дела надо делать?
3: Любые. Главное – помогать другим людям совершенно бескорыстно и от всего сердца. Например, помочь маме с уборкой. Или собрать малину у бабушки. Или найти дедушке очки, которые он потерял.
0: А взрослые делают добрые дела?
3: Конечно. Очень часто взрослые помогают не только близким, но и совершенно незнакомым людям. Это называется благотворительность. Существуют специальные фонды, которые занимаются организацией помощи больным детям, пожилым людям, животным. Любой человек может совершить пожертвование в виде денег – 100 рублей или 1000. И это будет уже самое настоящее доброе дело. А благотворительные фонды на эти деньги покупают лекарства, оплачивают сложные операции. В общем, помогают тем, кто нуждается в этой помощи, самыми разными способами.
0: Пап, мне как раз зубная фея 100 рублей принесла. Давай я кому-нибудь помогу.
2: Папа знает.

Доброго воскресного дня и приподнятого настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Начинается программа «Варенички по вашим письмам» в студии Виктория Никитюк. Здравствуйте! На календаре 6 сентября. На эту дату выпадает сразу несколько интересных праздников. И профессиональных, и церковных, и совсем необычных. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности. День нефтяника. Это важная профессиональная дата. Отмечается этот день в первое воскресенье сентября. День подразделений по противодействию экстремизму МВД Российской Федерации. День озера Байкал в России. День памяти святителя Петра. В народном календаре Евтихий Тихий. А еще сегодня день чтения книги и день рыжих. А в программе «Варенички по вашим письмам» звучат письма, которые вы заранее отправляете на радиостанцию «Казак-ФМ» по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Нина Афанасьевна Яковенко поздравляет с Днем нефтяника всех жителей поселка Нефтяников и Газовиков. Нина Афанасьевна в своем письме рассказывает, что их семья – это династия нефтяников. И в первую очередь с профессиональным праздником я хочу поздравить своего сына Юрия Николаевича Яковенко. Сыночек, здоровья тебе и личного счастья. Соседей – Александру Федоровну Наговицыну, Сергея Григорьевича Демченко, Сергея Александровича Легоренко, Надежду Николаевну Тишину, Анатолия Филипповича Кулик и его жену Катю, Евдокию Алексеевну Рудиеву. Дай вам Бог всем крепкого здоровья, живите долго и счастливо. Всех люблю и очень уважаю. С праздником! Нина Афанасьевна, а вас с Днем нефтяников поздравляет Раиса Давыдовна и желает крепчайшего здоровья и чтобы все, что задумано, всегда сбывалось. Тамара Павловна Чеботарева поздравляет Людмилу Петровну Барболину с 80-летним юбилеем. Нина Афанасьевна Яковенко присоединяется к поздравлению. Этот день отмечает не только прожитые годы, но и твою безграничную любовь, заботу, мудрость, которые ты даришь каждый день своим родным и нам, твоим друзьям. Твои доброта и терпение вызывают уважение к тебе. Ты всегда находишь время и силы, чтобы поддержать в трудные моменты, разделить радость и счастливые дни. Сегодня я и весь эскадрон хотим выразить тебе благодарность и любовь, пожелать здоровья, счастья, благополучия и радости. Привет сегодня от души передаю женщине, не имеющей возраста, которой каждый год 60 с плюсом, Татьяне Григорьевне в станицу Павловскую. Поприветствую также Татьяну Кимовну, Лидию Тимофеевну, Любовь Васильевну, своих односельчан. В Краснодар летит привет семье Николая Федоровича и Валентины Андреевны Дишевских. Всем желаю счастья и прекрасной осени.

0: Внучки на Казак ФМ.
1: Это письмо от Татьяны Ивановны Ламбарской. Она пишет: «В первое воскресенье сентября наша страна празднует День черного золота и голубого топлива, День нефтяной и газовой промышленности. Отрасли нефти и газа уверенно занимают ведущие позиции в экономике нашей великой страны. С этим праздником хочу поздравить всех россиян, работников, причастных к этой профессии. Лично шлю свое поздравление постоянной радиослушательнице Казак ФМ Нине Афанасьевне из поселка Нефтяников. Вы многие годы посвятили нефтяной промышленности. От чистого сердца желаю вам, чтобы в душе всегда было светло, в доме тепло и уютно. Пусть жизнь ваша будет такой же длинной, как газопровод, а материальное состояние растет так же стабильно, как дорожает топливо. Будьте здоровы, верьте в мечту, и пусть ваше сердце горит вечным огнем добрых надежд. Пусть энергия и настроение бьют фонтаном, словно черное золото из глубин недр земли. Долгих вам лет и ангела-хранителя. От радиостанции Казак ФМ поздравляем всех работников нефтяной и газовой промышленности с праздником, с вашим профессиональным днем.

0: Вареночки на Казак-ФМ.
1: Поздравление звучит 79-м днем рождения для коллеги из управления здравоохранения, учителя, наставника, для прекрасной женщины Нины Александровны Белой. Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой. Пусть этот день рождения добавит твоей жизни огня, чтобы на душе стало теплее и радостнее. Энергии и сил побольше и на долгие годы. Сохранить интерес и любовь к жизни, чтобы бодро шагать вперед и радоваться. Крепчайшего здоровья, счастья и еще долгие-долгие годы выглядеть отлично и чувствовать себя на 5. С уважением, твоя коллега и ученица Татьяна.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Поздравление летит в поселок Мирской Кавказского района. Антонина Степановна, радиостанция Казак-ФМ поздравляет вас с 77-летием, которое вы отметите уже завтра, 7 сентября. Вы написали в своем письме, что ждете свой день рождения, и себе бы от души пожелали здоровья, которого всегда не хватает. Вы написали, а остальное все есть. А мы, Антонина Степановна, наша постоянная радиослушательница, желаем вам и здоровья, и настроения, и счастливого долголетия. С днем рождения! Субтитры

0: Яночки на Казак ФМ.
1: С наступающим днем рождения, Евгения Федоровна Казарис из Хадыженска поздравляет свою добрую знакомую Таисию Александровну. Она живет в Краснодаре, давно уже на пенсии. У нее взрослые дети. Таисия Александровна – бабушка 4 внуков. Знакомы мы давно, еще с 59 года. Таечка, от всего сердца поздравляю тебя. Как быстро летит время. Тебе уже скоро 70. А я все еще помню тебя маленькой. Приходилось нянчить тебя. Рада, что у тебя такая дружная, сплоченная семья. Пусть добрый ангел бережет всех вас. Привет Саше, твоим детям, Женечке и Виталику, их семьям. Пусть вас окружают с Сашей душевным теплом и вниманием. Здоровья всем и покоя. Часто вас и твоих родителей вспоминаю, ведь прошло многое время, и все хранится в памяти. Пусть мир будет полон добра, красоты, прекрасных событий, сюрпризов приятных, и сбудутся все до единой мечты, от самых обычных до невероятных. Целую, обнимаю и всего самого доброго желаю.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: А это поздравление для Светланы Викторовны Вежиной. Вас, как любимую жену, маму, бабушку и доченьку, с любовью и теплом поздравляют муж Юрий, дочь Валерия, зять Антон, сын Янис, невестка Анастасия, внуки Мирон, Таисия и Виктория, брат Владимир с семьей, родители, сваты из Петровской, Краснодара и Среднего Чулбаса. Дорогая наша именинница, от всего сердца поздравляем с 55-летием. Этот возраст – время мудрости, опыта и невероятных достижений. Ты – настоящая жемчужина нашей семьи. Мы гордимся всеми теми качествами, которые делают тебя особенной. Пусть каждый новый день приносит радость и счастье. Пусть здоровье будет крепким. Настроение всегда на высоте. Ты заслуживаешь самого лучшего. И мы обещаем всегда быть рядом, поддерживать и любить тебя. Счастья тебе, дорогая, благополучия и много-много радостных моментов. Светлана Викторовна, этот музыкальный подарок для вас и только для вас. –

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: С днем рождения! В этом письме поздравляют любимого мужа, отца и дедушку Сергея Георгиевича Горбачева. Дорогой наш именинник, от всей семьи сердечно поздравляем с твоим 67-летием, возрастом мудрости, опыта и заслуженного покоя. Ты прожил долгую, насыщенную жизнь, полную ярких моментов, достижений и радостных событий. Ты всегда для нас был примером силы, стойкости и доброты. Мы гордимся твоими успехами и теми уроками, которые ты нам преподал. Твоя мудрость и жизненный опыт всегда помогали нам в трудные моменты. Мы благодарны за каждый твой совет и за поддержку. Крепкого тебе здоровья, радости и благополучия. Пусть каждый новый день приносит счастье, тепло и уют в окружении родных и близких. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь будет наполнена только положительными эмоциями и приятными сюрпризами. С любовью и уважением, жена Валентина, дочь Наталья, зять Сергей, внуки Кристина, Дима, Карина, Даша, сестры Валентина и Светлана с семьями из Краснодара, Среднего Чулбаса и станицы Ленинградская.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Шаповаловы из Геогинской для семьи Кривопуск Людмила и Виталия просят передать их любимую песню «Городские цветы» в исполнении Михаила Боярского. С огромной благодарностью за преданность любимой волне Казак ФМ, за добрые ваши и отзывчивые души. Низкий вам поклон за внимание и хорошие пожелания нашей семьи. Вам желаем здоровья, отличного настроения, взаимопонимания и удачи. Будьте любимы и Богом хранимы. Ваши друзья из Геогинской.

0: Утречки на Казак ФМ.
1: Ириша из Москвы всем отправляет свой воскресный привет и желает отличного настроения. Удачи вам во всех делах. По просьбе Ирины наш эфир продолжает ансамбль «Казачья вольница».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Поздравление программы звучит для Людмилы Петровны, добрейшей души человека. Для вас, Людмила Петровна из Кропоткина. Вас поздравляют Людмила и Виталий из Абинска. Они желают вам здоровья, крепкого на долгие годы, счастья, любви и благополучия. Пусть каждый день приносит только радость и удовлетворение. Пусть ваши мечты сбываются и желания исполняются. Вы замечательный человек и прекрасный друг. Татьяна Григорьевна из станицы Павловская присоединяется к семье Кривопуск, поздравляя Людмилу Петровну с 80-летием. «Пусть родные берегут и радуют», – пишет она. Привет летит Нине Афанасьевне, Тамаре Павловне, Любови Ивановне, Вере Николаевне, Виталию и Сереже. Всех помню и люблю. А также к поздравлениям для Людмилы Барболиной присоединяются с пожеланиями крепчайшего здоровья, быть всегда в хорошем настроении, огромного счастья, Раиса Давыдовна и Татьяна Кимовна. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Мы услышимся в вечернем выпуске «Вареничков по вашим письмам». Программа выйдет в эфир сегодня в 18 часов. Меня зовут Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. До встречи и пишите письма.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

говорят: забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло хоть много лет.

строга и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждой.

недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Урху – старинный китайский смычковый музыкальный инструмент. По-другому его называют китайская скрипка. Несмотря на наличие всего двух струн, эрху обладает богатой выразительностью, которая позволяет отобразить в музыке самые разные эмоции. Корпус инструмента представляет собой шестигранный бочонок, изготовленный из ценных

0: пород дерева. С одной стороны, он обтянут кожей питона, с другой – закрыт узорчатой деревянной решеткой. Длинная шейка сделана из того же материала, что и корпус. Головка резная, слегка отогнута назад. Смычок делается из бамбука. Он не отделен от корпуса инструмента, а прикреплен к нему между двумя металлическими струнами. Звук издается, когда смычок, натертый канифолью, чтобы увеличить трение, проходит между струнами. Играют на эрху сидя, опирая корпус о колено. Сегодня на инструменте исполняют народную и традиционную китайскую музыку. Используют его в оркестре, в том числе в музыкальном сопровождении китайской оперы. Эрху – один из самых известных и почитаемых музыкальных инструментов. Душа китайского народа.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Придя вечером с работы, муж говорит жене: слушай, Катюх.
2: Чего?
1: А давай поиграем в ролевые игры, а?
2: Ух ты, а это как?
1: Ну давай, как будто ты это, красная шапочка, ага. А я, значит, волк.
2: Ух ты, класс, ну давай.
1: Ну тогда, красная шапочка, иди пеки пирожки.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «семейное положение».
0: А, ну это понятно.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казани.

0: Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, как мало нужно для счастья. Я вот месяц назад совершенно случайно в книжном магазине купила книгу «Яды и их приготовление». Ну, просто интересно стало. Поставила дома на полку. Так не поверите, муж вторую неделю и полы моет, и убирает, и готовит, как шелковый.
0: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не

0: извини, просто я устал.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: музыка, когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

0: 89.5 FM в Севастополе. Включай.
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю, что ж он меня злит постоянно? Ха, а он любуется.
0: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, чё ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку пить, а я не услышал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Без ветра деревья не качаются. Так говорят наши соседи-башкиры. Сами они родом с юга Урала. А вот 2000 представителей этого народа выбрали Кубань для постоянного места жительства. Узнать башкира можно по имени. Традиционно женские башкирские имена содержат частицы, обозначающие небесные светила. Например, Ай – луна, Кон – солнце и Тан – заря. Мужские имена обычно связаны с мужественностью и стойкостью и почти всегда имеют религиозную подоплеку. Например, Абдулла, что в переводе на русский язык означает «раб Аллаха», Ас-Садулла – «лев Аллаха», Габит – «правоверный, поклоняющийся Аллаху человек», Гаден – это имя вообще является названием рая. А еще интересно, что в прежние времена у башкир было два имени. Одно давалось сразу после рождения, во время заворачивания младенца в первые пеленки. Оно так и называлось – пеленочное. А второе малыш получал при обряде наречения от мулы. Башкиры – очень верные товарищи. Они вообще всегда ставят интересы общин выше личных. А уж башкирское братство – это вообще понятие почти святое. Забота о благоденствии своего народа стоит у них на первом месте. С друзьями у башкир принято здороваться двумя руками. Таким образом, они выражают особое уважение. А по отношению к людям старшего возраста такое приветствие обязательно. Также уважительно они относятся к женщинам и детям. Говорят, всего несколько десятилетий назад в башкирском языке совершенно отсутствовала ненормативная лексика. Считалось, что бранные слова наносят вред говорящему и унижают собеседника. А для башкир неуважение неприемлемо. Они дружат с коллегами и соседями, любят ходить в гости и приглашать гостей к себе, даже без повода, например, на бишбармак. Название блюда в переводе с тюркских языков означает «пять пальцев». Дело в том, что во время еды кочевники никогда не использовали столовые приборы и брали мясо руками. Отсюда и название. История блюда насчитывает десятки веков и до сих пор не сходит со стола современных башкир и в будни, и в праздники. Да и готовится оно достаточно просто. Рубленное на куски мясо отваривают в подсоленной воде, не доводя до бурного кипения для получения наваристого чистого бульона. Пока мясо готовится, вымешивают крутое пресное тесто из муки, яйца, воды и соли. Отдохнувшее тесто раскатывают в тонкий пласт, дают подсохнуть и разрезают на полоски шириной 3 сантиметра. Из полосок режут ромбики, отваривают в бульоне и откидывают на дуршлаг. Готовые ромбики выкладываются на широкое плоское блюдо, а поверх теста слоями куски мяса, вареный картофель, мелко порезанный сырой репчатый лук и зелень. Ко всему этому великолепию в большой пиале подают наваристый бульон. Вкусно, невероятно!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. К Международному дню благотворительности.
1: Софья Бабыч.
2: Софья Бабыч – супруга последнего наказного атамана Кубанского казачьего войска и начальника Кубанской области Михаила Бабыча. Ее в Екатеринодаре не просто любили, боготворили и называли «маты-атаманша». В начале 20 века Софья Бабыч основала около 30 благотворительных обществ, возглавила городское отделение Российского Красного Креста, добилась того, чтобы для его нужд на территории войсковой больницы было построено здание лазарета, а позже и водолечебница. Сегодня в этом здании находится детский лечебно-реабилитационный центр. В Екатеринодаре по ее инициативе открыли дом для беспризорных детей с ремесленной школой, первый подобный в городе. Благодаря жене атамана заработала первое в городе музыкальное училище. Сегодня это музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. А потом была «Чашка чая» — благотворительное кафе. Его открыли, когда началась Первая мировая война. Каждый день девушки из знатных семейств Екатеринодара приходили туда и обслуживали посетителей за столиками. Все заработанные деньги направляли на помощь фронту. Возле входа в кафе стояла дама и, улыбаясь, приглашала прохожих зайти на чашку чая. Это была Софья Бабыч, первая леди Кубани. За свой самоотверженный труд получила от императора Николая II серебряную медаль на Владимирской ленте. И сейчас, спустя более чем 100 лет, Софья Бабыч является примером служения и милосердия.
0: Сила женщины. К Международному дню благотворительности.
3: Когда душа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Заходит женщина с подростком в магазин. Подходит к прилавку и спрашивает у продавщицы: «Дамочка, скажите, пожалуйста, а сосиски поступили?» Продавщица говорит: «Поступили». Женщина поворачивается, бьет своего подростка по затылку и говорит: «Видал? Даже сосиски поступили! Один ты у меня, ирод неуч!»
0: Для соседа это всегда «пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем ты все время говоришь, что я умная и красивая?
3: Нина, во-первых, потому что ты на самом деле умная и красивая. Во-вторых, это очень важно – говорить людям добрые слова. Есть даже русская народная пословица – «доброе слово лечит, а плохое калечит». Или еще говорят, что доброе слово человеку как дождь в засуху.
0: Как это?
3: Дочь, добрые слова творят чудеса. Попробуй сказать своим друзьям, что они умные или красивые. Это еще называется по-другому комплимент. Что ты делаешь, когда я тебе так говорю?
0: Улыбаюсь.
3: Вот. Добрые слова могут вызвать улыбку даже на хмуром и печальном лице. Они дарят человеку хорошее настроение, окрыляют, вдохновляют. И поэтому очень важно их говорить близким людям и даже незнакомым.
0: Ой, незнакомым?
3: Да, даже им. Пожелать доброго утра кондуктору в автобусе, поздороваться с охранником в детском саду, улыбнуться случайному прохожему. Особенно, если они как-то помогли тебе, открыли дверь или пропустили вперед в очереди в магазине. Их обязательно надо поблагодарить и сделать какой-нибудь комплимент. Сказать что-нибудь вроде «спасибо, вы такой вежливый» или «вы так любезны».
0: А бабушке с дедушкой такие слова надо говорить?
3: Конечно. Если ты соскучилась по ним, можно позвонить и сказать об этом. И о том, как ты счастлива, что они есть в твоей жизни. Любой человек будет рад такому вниманию. Обязательно улыбнется, и его настроение улучшится.
0: Папочка, ты такой умный. Даже умнее меня.
2: Папа знает.

0: 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Казак FM.
0: Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый. Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а? Ты что весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.

0: Здравствуйте. Добрый вечер. На радио Казак-ФМ начинаются варенички по вашим письмам. В студии Виктория Никитюк. Хорошего вам настроения. Ваши письма прилетают к нам на радиостанцию Казак-ФМ по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Галина Ивановна Сластион из Смоленской пишет. Прошу вас поздравить с днем рождения моих коллег по Смоленской автобазе. С 79-летием Виктора Дмитриевича Бойко. Он родился, учился, работал и живет в Смоленской. После службы в армии пришел в нашу автобазу, его все уважали и сейчас помнят и звонят. С женой Лидии Ефимовны они вырастили дочь и сына, помогают растить внуков и правнуков. Именинник наш очень доброжелательный, внимательный, всегда придет на помощь. Александра Ивановича Ковтунова поздравляем с 76-летием. Он работал в авторемонтных мастерских, был хорошим специалистом. Его жена Татьяна Дмитриевна тоже работала на автобазе в расчетном отделе. У них сын и дочь, и теперь внучки. Жили мы в одном доме. Сейчас Александр Иванович с супругой вернулись на свою малую родину, в Бузиновскую, Василковского района. На пенсии занимаются огородом, хозяйством и внучкой. Именинник очень добрый, внимательный, общительный. Он хороший сосед. Пожелаем сегодня Виктору Дмитриевичу и Александру Ивановичу крепкого здоровья, душевного тепла, бодрости, внимания и заботы близких, достатка, долгих лет и мирного неба над головой. От души желаем, а еще поздравляем всех тех, кто родился сегодня, 6 сентября, с днем рождения. От радио Казак-ФМ.
1: Пусть мне откроют

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Городская ветеранская организация Новокубанска поздравляет Марию Валентиновну Малайскую с 65-летием и Ольгу Адольфовну Харченко с 75-летним юбилеем. Обе они умницы. Пусть радость переступит ваш порог и дом наполнит счастьем и любовью. Как говорят в народе, дай вам Бог всего-всего, а главное – здоровья.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: И уже с прошедшим днем дальнобойщика, с профессиональным праздником, поздравление звучит для дорогих мальчишек, мужа Леонида Хожинского и сына Александра Хожинского. Музыкальные привет и поздравления улетают в город Новороссийск. Пусть Бог вас хранит и оберегает, а железный конь никогда не подводит. Привозит домой вовремя, где все мы вас всегда ждем. А также всех дальнобойщиков с праздником. Удачи вам и терпения на дорогах!

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Николай Михайлович Павличенко поздравляет с днем рождения дорогую жену Любовь Григорьевну Русанову. Первым делом она во всем моя помощница. И не только моя, для всех. Где только что-то нужно подсказать и помочь, вот она, наша Любочка. У Любаши два высших образования, и до сих пор она во всем жаждет знаний. Поет в ветеранском хоре, сочиняет песни и стихи, участвует в шашечных турнирах, занимает призовые места. Этот человек не может жить без движения. Я ей желаю прожить 106 лет, и она соглашается. Дорогой мой, милый, любимый человек, Любочка, я верен тебе всю жизнь. Таких жен попробуй найти, а вот у меня есть. Пролетели года, как птицы, в безвозвратную даль зенит. Пусть все светлое повторится, пусть все звонкое прозвенит. Дорогая моя, любимая, для тебя этот музыкальный подарок. Любочка из Новокубанска, поздравляем вас с днем рождения!

0: Утечки на Казак ФМ.
1: Любовь Александровна Калинина в своем письме пишет: «Мне 81 год. Живу в селе Новоукраинском Гулькевичского района. Хочу поздравить сыночка дорогого Геннадия Григорьевича Калинина с юбилеем. Ему 55. Мой сыночек все для меня делает. Он живет в Ростове-на-Дону, работает уже 28 лет преподавателем в университете. Все время старается меня поддержать, звонит каждый день, волнуется, запрещает мне смотреть телевизор. Настроил приемник на волну радио «Казак ФМ», и с этого времени я с вами». Любовь Александровна, а между прочим, нам не впервые пишут, что дети настраивают приемники родителей на «Казак ФМ» и не разрешают им смотреть тревожные новости. Вы пишете: «Я желаю сыночку крепчайшего здоровья, успехов во всех делах, семейного тепла, любви, уюта, долголетия, и чтобы всегда с ним был ангел-хранитель». Геннадий Григорьевич, поздравляем вас с юбилеем. Для вас, как для хорошего, любимого сына, эта песня от мамы.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Всех тех, кто сейчас с нами на любимой волне радио Казак ФМ, с наступившей осенью. Пусть она будет теплой, подарит всем нам хорошее настроение и солнечные улыбки. Читаю я строчки письма. Везения, радости, здоровья, чистых вам мыслей, мира вашим сердцам. Музыкальный привет семьям Ивановых, Шиповаловых, Кривопуск, Безродных, соседям, всему радиоэскадрону, всем тем, кто всегда в вечерней перекличке, кумовьям и дорогим сердцу одноклассникам. 55 лет в этом году, как мы окончили среднюю школу номер 6, станицы Камышеватская. Пусть эта осень подарит нам любовь, тепло, добро, уют и светлых множество минут. Света вашей душе, берегите ее. Она всегда в большой цене. Валентина Петровна, хутор «Труд».

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Письмо в программу прислали кумовья. Они передают музыкальный привет вам, Валентин Анатольевич Чаленко, дорогому и любимому куманечку, человеку доброй души и золотого щедрого сердца. Добра тебе, тепла, любви и счастья. Мира твоему гостеприимному дому.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: А в этом письме привет для Ольги Дмитриевны Кириенко в школе «Горобец», для дорогой и любимой одноклассницы. Совсем скоро она отметит свой личный праздник. Поздравляем с наступающим. Счастья тебе, везения, здоровья, побольше денег и позитива. Обнимаем тебя, любим и всегда помним. Твои одноклассники.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Традиционный привет отправляем нашим воинам за ленточку. Добрые наши, мужественные, славные. Всем вам силы духа и низкий поклон. Пусть ангел-хранитель будет рядом, помогает во всем. А все мы обязательно разделим с вами радость нашей победы. Храни вас Отец Небесный и Пресвятая Богородица. Выпускники 1969 года, школы номер 9, хутора Труд. Наши дети, внуки, правнуки, соседи и друзья. И поздравления от Ревы Любовь Ивановны из станицы Старонижестеблиевская, от Валентины Андреевны и Татьяны Ивановны, от дочери Татьяны, внука Валеры, невесточки Лены и правнука Андрея звучит для Людмилы Барболиной с юбилейным днем рождения. С пожеланиями крепчайшего здоровья, душевного равновесия, исполнения всех заветных желаний. Пусть твой дом будет всегда наполнен теплом, уютом и счастьем. Родные пишут: «Мы очень-очень любим тебя, наша незаменимая, дорогая, самая добрая и родная».

0: Леночки на Казак ФМ.
1: В Хутор Труд улетает поздравление с наступающим днем рождения Василию Васильевичу Шаля. Наш любимый папочка, дедушка родной. Все мы искренне любим тебя. И твоей любовью свято дорожим. Ты нас растил устали не зная. Спасибо тебе за все, родной наш, говорим. Живи подольше, старости не зная. Пусть будут сны твои спокойные и легкие. Тебя мы очень нежно любим. Везения тебе желаем. Счастья, радости. И никогда не забывай, что ты наш папа, наша гордость. Ты научил нас радоваться этому миру, каждому цветочку, пению птиц и сельскому труду. Спасибо тебе за все, наш родной. Анна, Ашот, Татьяна, Вадим, Василий, Танюшка, Карина, Диана, Надежда Ивановна, соседи, друзья и кумовья.

0: Шуточки на Казак-ФМ.
1: Фаина Васильевна Бирюк и все ее родные поздравляют всех учеников любимого нашего Отечества, пишут они, матушки Кубани, любимую правнучку Анису Бирюк с началом нового учебного года. С праздником первого звонка. Пусть ваши лица всегда сияют счастьем, расцветают в улыбке глаза. С праздником! Днем знаний вас поздравляем. Побольше отличных оценок и удачи во всем желаем. А наша Аниса в первый раз идет в школу. Первый раз в первый класс. Счастливой тебе школьной дороги, наша родная и любимая. Дорогие друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Мы услышимся на радио Казак-ФМ. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради бога, вашу любовь. Потому что это важно. С вами была ваша Виктория Никитюк. До встречи на Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Чатхан — это струнный щипковый музыкальный инструмент Хакасии. Изначально его выдалбливали из цельного куска кедра или сосны. Более поздние варианты стали сколачивать или склеивать из отдельных досок. На ранние чатханы натягивали всего 3 или 4 струны, которые изготавливали из конских волос. Со временем их число возросло до 6-7, а материалы заменили на более прочные и долговечные — медь, латунь, сталь. На чатхане и

0: исчезали и находились с ним на протяжении всей песни. В старину чатхан звучал почти в каждой юрте. Он был неотъемлемой частью жизни, обычаев и обрядов. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. И сегодня чатхан остается душой хакасского народа.
1: Когда душа...

0: Витя, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
1: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ. Светлака.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Узбекская народная сказка «Упрямый зайчонок». Жил-был один зайчонок, звали его Упрямец. Он никогда никого не слушался и все делал по-своему. И вот что из этого вышло. Упрямец любил кататься верхом, и заяц-отец купил ему смирную лошадь с маленьким жеребенком. Сел упрямец на свою кобылку и отправился в гости к тетке. А для того, чтобы попасть к ней, нужно было проезжать через колючие заросли. По дороге встретил упрямец братьев-зайчат. Они закричали:
2: «Вернись, упрямец!
3: Вернись, упрямец! Колючие заросли – опасное место! Нельзя туда ездить одному!»
1: А упрямец в ответ только лапкой махнул и поехал дальше. Разве ж такого переубедишь? Едет он себе, знать ничего не хочет, лошадку легонько палочкой погоняет. Маленький жеребенок сзади бежит, ножками выбрыкивает, колокольчиком позванивает. А в колючих зарослях жили лис-отец, лиса-мать и маленький лисенок. Услыхал лисенок, колокольчик где-то звенит. Навострил уши, послушал и говорит:
4: «Это упрямец на своей лошади едет, а за ним маленький жеребенок бежит.
5: Вот мы ему сейчас покажем, как ездить через наши колючие заросли. Я у него лошадь уведу», — сказала лиса.
6: «А я жеребенка»,
1: — сказал лис.
4: «А я его самого догола раздену»,
1: — похвастался маленький лисенок. А упрямец едет себе, беды не чувствует. Вот доехал он до середины колючих зарослей. Время подошло к полудню. Жарко, душно, солнце печет. Жеребенок уморился, начал отставать. Чтобы он не потерялся, упрямцу приходилось все время оглядываться и звать его. Под конец у упрямца даже шея разболелась. Он и подумал: раз колокольчик звенит, значит, и жеребенок бежит следом. Зачем напрасно оглядываться, шею ломать? И больше не стал оглядываться. А лису только этого и надо. Подкрался он тихонько сзади, снял с жеребенка колокольчик и привязал его на хвост кобыле. И жеребенка увел. Едет упрямец дальше, колокольчик звенит, значит, думает, следом и жеребенок бежит. Так доехал он до поворота дороги. Вдруг из-за кустов выскочила лиса.
5: «Эй, зайчонок, куда это ты едешь один?»
1: Упрямец только подумал, как бы хитрая лиса моего жеребенка не увела. Оглянулся, а жеребенка-то и нет.
3: «Ой-ой-ой-ой-ой, жеребенок мой! Где ты, мой жеребенок?»
1: Заплакал упрямец. Завиляла лиса хвостом и говорит так ласково:
4: «Не плачь, миленький, жеребенок твой вон за тем кустом стоит, не знает, куда дальше ему идти. Беги, пригони его, а я пока твою лошадь постерегу».
1: Обрадовался упрямец, слез с лошади и побежал назад к повороту дороги. А лиса вскочила на кобылу и скрылась в зарослях. Добежал упрямец до куста, смотрит: никакого жеребенка там нет. Вернулся обратно. Лисы с лошадью и след простыл. Испугался упрямец.
3: «Ой, тут, пожалуй, и меня самого украдут.
1: И припустился бежать. Добежал упрямец до пруда, остановился воды попить. Видит, сидит на берегу маленький лисенок и горько плачет.
7: «Ты чего плачешь?»
1: – спросил упрямец.
4: «Братец, я попал в беду. Мать дала мне золотой и послала на базар. А я тот золотой уронил в воду. Теперь отругает меня мать».
1: И лисенок заплакал еще больше. Пожалел упрямец лисенка, стал его утешать.
7: «Не плачь, слезами горю не поможешь».
1: Лисенок вытер слезы и спрашивает:
4: «Ты плавать умеешь?»
7: «Умею».
4: «Если умеешь, тогда достань мне золотой. Я тебе за это 10 серебряных монет дам».
7: 10 серебряных монет? Да за это можно другую лошадь и жеребенка купить.
1: И согласился. Проворно скинул он с себя одежду и нырнул в пруд.
4: Вот я и раздел упрямца догола.
1: Лисенок рассмеялся, схватил одежду зайчонка и убежал. А упрямец долго искал на дне пруда золотой. Ничего не нашел, вылез из воды, смотрит, а на берегу ни лисенка, ни одежды. Так и прибежал домой голый. С тех пор упрямец слушался добрых советов и в колючие заросли уже не ходил. Вот и сказки конец. Спокойной ночи, малыши!

0: Маленькие прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, куме, привет! Слыхал, ты Наташке своей машину купил? Ну, и как она, это, за рулем?
2: Ой, ты знаешь, куме, за рулем у меня жена как молния.
1: Что, так быстро ездит?
2: Да не, куме, в деревья попадает в основном.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба, казаки!
2: Вот

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.